0: муайян ва дар дохили ин ҳуҷайра ва атомҳо ҳаракатҳои муайян карда истодан ки ҳамина шакли китоба нигоҳ дошта истад. Агар ҳамин ҳаракати ҳуҷайраҳо аз хади худаш барояд, низому тартиб вайрон шавад ва адад гум мешавад. Тарозуро бинед. Вақте дар тарозу шумо аз як тараф бор аз дигар тараф шанга мемонед ва агар дар ҳамон тарозу ҳамон низом вайрон шавад, ҳаққи кас хӯрда мешавад ва назму тартиб вайрон карда мешавад. Низоми иҷтимоӣ وحدت اجتماعی هم فشنگ های اجتماعی خودش رو دارد. قانونیت های کشیش خودش رو دارد که آنها عنصر های اساسی نگاه دارنده این همون وحدت اجتماع است. و این وحدت البته هم پایه های حقوقی دارد، هم پایه های سیاسی دارد، هم پایه های معنوی دارد، حتی هم پایه های اعتقادی دارد. به این چیز وحدت بوده نمیتواند.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». У микрофона Шахзода Зуирова. Указ президента Республики Таджикистан о международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан с целью поощрения и признания высокого уровня за значительный вклад в развитие международного сотрудничества, исследования устойчивой политики, а также решения глобальных водных проблем и изменения климата, постановляю учредить международную премию президента Республики Таджикистан в области воды. Финансирование международной премии президента Республики Таджикистан в области воды осуществлять за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством. Правительству Республики Таджикистан двухмесячный срок разработать и утвердить положение и состав комиссии международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 15 июня 2026 года. С 16 июня в 10 часов состоится 6-я сессия Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Члены Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан регистрируются 15 июня 2026 года с 9 до 17 часов и 16 июня с 8 до 9 часов в организационном отделе аппарата Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Телефоны 221 98 35 223 19 48.

0: соответствии с указом президента Республики Таджикистан от 15 июня 2026 года учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Следует отметить, что сегодня международная конференция высокого уровня «Душанбинский водный процесс» занимает особое место среди мировых форумов и рассматривается как международная платформа для обсуждения глобальных вопросов, связанных с водными ресурсами. Для определения кандидатов на соискание данной премии будет создана компетентная комиссия, в состав которой войдут также представители Института воды, окружающей среды и здоровья университета, организации ООН. Церемония вручения премии будет проводиться в рамках международных мероприятий в области водных ресурсов, организуемых Республикой Таджикистан. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Балҷубон метавонед рӯи мавҷи 106 FM гӯш кунед.
3: Муаллим, имсол ҷумҳурии азизи мо Тоҷикистон 35 сола мешавад ва мо имсол ин ҷашни бузургро бо як дастовардҳои беназир истиқбол мегирем ва аз ваҳдати мо тавре ки гуфтем 29 сол сипарӣ мегардад. Ана ҳамин истиқлоли миллӣ, ваҳдати миллӣ, ягонагӣ то кадом андоза ба раванди давлатдории

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». У микрофона Шахзода Зуирова. Здравствуйте. Указ президента Республики Таджикистан о международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан с целью поощрения и признания высокого уровня за значительный вклад в развитие международного сотрудничества, исследования устойчивой политики, а также решения глобальных водных проблем и изменения климата, постановляю. Учредить международную премию президента Республики Таджикистан в области воды. Финансирование международной премии президента Республики Таджикистан в области воды осуществлять за счет средств государственного бюджета и других источников. Правительству Республики Таджикистан в двухмесячный срок разработать и утвердить положение состав комиссии международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 15 июня 2026 года. Еще об одном важном событии. Завтра, 16 июня, в 10 часов состоится 6-я сессия Мажлиси Мили, Мажлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом было сказано со ссылкой на Мажлиси Мили, Мажлиси Оли Республики Таджикистан. Члены Мажлиси Мили, Мажлиси Оли Республики Таджикистан регистрируются 15 июня 2026 года с 9 до 17 часов и 16 июня с 8 до 9 часов в организационном отделе аппарата Мажлиси Мили, Мажлиси Оли Республики Таджикистан. Телефоны 221-98-35-223-19-48. Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет в Душанбе 17-18 июня. Цель мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. В предыдущем году уже проделывались аналогичные фестивали, которые включали в себя знакомство с корейской культурой, традициями и современными направлениями искусства и творчества. Мероприятия знакомили посетителей с традиционной корейской культурой, включая национальную одежду, народные игры, творческие мастер-классы и демонстрацию корейских товаров и искусством каллиграфии. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Корея были установлены 27 апреля 1992 года. Именно благодаря дальновидной и оптимистичной политике высшего руководства обеих государств народы двух стран нашли друг в друге надежных друзей и хороших партнеров, установили взаимовыгодные отношения во всех жизненно важных областях, особенно в сфере культуры, науки и образования. Конференция «Язык – символ национального самосознания и самопознания» 8 июня провел Комитет по языку и терминологии при правительстве РТ. Подчеркнута важная роль таджикского языка в укреплении государственности и социально-политических развитий страны, последовательной языковой политики правительства Республики Таджикистан. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты. Садопресс собачка gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

После выпусков новостей и небольшой музыкальной паузы давайте узнаем, какой же будет погода сегодня за окном. Сегодня в Республике Таджикистан переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Республики. Горно-Бадахшанская автономная область переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 15 метров в секунду. В Сагдийской области переменная облачность, в долинах без осадков. В горных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градуса, в тепло днем 32-37. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 20-25 градусов, тепла днем 37-42. В предгорьях ночью 15-20 градусов, тепла днем 28-32. В районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градусов, тепло днем 33-38. В горах ночью 10-15 градусов, тепло днем 26-31. И, наконец, в прекрасном городе Душанбе сегодня, 15 июня 2026 года, переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 18-20 градусов, тепло днем 33-35. Желаю вам прекрасного настроения в любую погоду.

Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. Плюс 7-927-725-52-98. Нас можно слушать по всему миру.

Сегодня, 15 июня 2009 года, в городе Екатеринбурге Российской Федерации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, был удостоен почетного звания профессора Уральского государственного горного университета. В этот день 2011 года в городе Астане, Казахстан, в ходе встречи президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с тогдашним президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардури были обсуждены пути развития плодотворного сотрудничества двух государств. В этот день и в этом же году в столице Казахстана, городе Астане, состоялось очередное заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-наблюдателей. В этот день 2021 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в города и районы Хатлунской области с целью ознакомления и с работами по ликвидации последствий стихийных бедствий и процессом восстановления жилых домов граждан, прибыл в Куляб. 15 июня 2022 года во Дворце нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял верительные грамоты от 10 новых чрезвычайных и полномочных послов зарубежных стран. В этот день 2023 года в здании правительства Республики Таджикистан президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел рабочее совещание с участием членов правительства страны, руководителей структур исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, помощников президента Республики Таджикистан, руководителей ряда государственных ведомств и комитетов, председателя Горно-Бадахшанской автономной области, председателя Сагдийской и Хатлунской области, председателя города Душан и руководители городов и районов центрального подничения. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с развитием секторов национальной экономики, всесторонней подготовкой к проведению на высоком организационном уровне ряда международных мероприятий, расширение работ по благоустройству во имя достойной встречи общенационального празднования 35-летия государственной независимости и с другими мерами по благоустройству и созиданию. В этот день, 15 июня, отмечается Всемирный день ветра. В Азербайджане – Национальный день спасения. В Кыргызстане – День пожарных, а в Южной Корее – День сельского хозяйства. Также в этот день 2011 года парламент Таджикистана поддержал проект закона Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание ребенка. В этот день 1876 года в Японии произошла цунами, в результате которого более 28 человек попали в больницу, а 15 июня 1999 года в Бельгии запретили продажу Кока-Колы из-за большого количества химических веществ. Пятнадцатого июня 1905 года Россия и Япония договорились в Вашингтоне провести мирные договоры. 1878 года на чемпионате мира по футболу сборная Венгрии победила сборную Сальвадора со счетом 10-1. Также в этот день родился Фаслидин Мухаммадиев. 1928 года писатель, народный писатель Таджикистана, член Союза писателей Таджикистана, деятель культуры Таджикистана, лауреат государственной премии имени Абу Абдулло Рудаки. Я так привыкла жить одним, так

0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». У микрофона Шахзода Зуирова. Таджикский боец Фазлидин Карим Ахматхимов стал обладателем временного чемпионского пояса в лиге «Октагон» в легком весе. Титульный поединок состоялся на турнире «Октагон-87» в Ташкенте. Соперником Махмат Рахимов был представитель Узбекистана Мухиддин Мамажонов. Первые два раунда остались за узбекским бойцом, который несколько раз серьезно потряс Махмат Рахимова. Однако в третьем раунде таджикский спортсмен сумел переломить ход встречи и навязать сопернику борьбу. Развязка наступила в четвертом раунде, когда не Мамажонов оказался продолжать поединок, составляющийся на травму. В результате победа была принадлежена Фазлидину Мамадраиму, который стал обладателем временного титула организации. Успешно на турнире выступили и другие представители Таджикистана. Джонибек Джаборов, победитель Сардора Эркинова удушающим приемом во втором раунде. Амирхон Атахонов одержал победу над Ахмедом Закариёевым единогласным решением судьи. И Нуриулло Муродов выиграл у Мурада Мурадли техническим нокаутом в первом раунде. Следующий турнир Лиги «Октагон-88» состоится 27 июня в Канаве. Главным бою вечера таджикский спортсмен Камаридин Камиль Карате Хасанов встретится с Адильхоном Камаловым. Швеция разгромила Тунис и вышла в лидеры группы F. Сборная Швеции уверенно стартовала на чемпионате мира, обыграв Тунис со счетом 5-1 в матче первого тура группового этапа. Шведы начали одной из самых результативных команд спортивных дней Миндуаля, забив 5 мячей и не оставив сопернику шансов на положительный результат. После первого тура Швеция возглавила группу F, где ранее Нидерланды и Япония сыграли ничью со счетом 2-2. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Саундтрек на 102 и 2 FM. Андрей Мягков. Моей душе покоя нет. Песня «Моей душе покоя нет» в 1977 году стала саундтреком к прекрасному советскому фильму «Служебный роман». Эту песню в разное время исполняли разные исполнители. В фильме эту замечательную песню исполнил актер Андрей Мягков.

0: Саундтрек на 102 и 2 FM.
1: Хорошее настроение – это не просто так. Это большой положительный заряд на весь день, который помогает вам справиться с проблемами и трудностями. Желаем вам, чтобы ваше хорошее настроение не зависело от погоды. И несмотря ни на дождь, ни на снег, у вас в душе всегда было безоблачно. Будьте с нами с радио «Садо и Душанбе».
2: I couldn't sleep last night.

Продолжаем наш эфир, и далее у нас рубрика «Гид». Сегодня поговорим про Худжанскую крепость. Худжанская крепость, как надежное укрепление, имеющее 3000-летнюю историю, была восстановлена при финансировании исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. 11 апреля 2024 года при участии президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Худжанде сдан историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». У входа в крепость уважаемый Эмомали Рахмон с большой теплотой и уважением встретили жители, представители различных профессий города Худжанда, науки и культуры области. Строительные работы по восстановлению исторического памятника проводились в течение 6 лет. До начала проектных работ в направлении возрождения и восстановления Худжанской крепости с привлечением специалистов Министерства культуры, Комитета по архитектуре и строительству, археологов, историков и этнографов на месте сооружения были проведены археологические, инженерные, топографические, геологические работы, проведены научно-практические исследования и представлены подробные и точные выводы. В этом же порядке на основе предложений ученых и специалистов были проведены работы по реконструкции и реставрации крепости. Полностью сохранены исторические достопримечательности этого древнего памятника. Результаты археологических раскопок за последние несколько лет и получение редких находок показывают, что на самом деле Худжанская крепость имеет древнюю историю. Ее сохранение является необходимым и важным условием для представления истории, культуры и цивилизации таджикской нации. Согласно данным, общая площадь возведенных и восстановленных объектов Худжанской крепости составляет 6 гектаров. На основе проекта восстановлены стены вокруг крепости, цитадель и ворота, возведены административные здания, лавки ремесленников, национальная столовая, образцы старинных домов и дворов города Худжанда, гостиница и музей, чайхана, крытые лавки для приготовления национальных блюд таджикского народа, бани, пункты обслуживания и другие вспомогательные объекты. В частности, в южной части Худжанской крепости в соответствии с современными требованиями организовано 8 просторных ремесленных лавок, в которых выставлены изделия ремесленников, такие как различные виды кондитерских изделий, живопись, керамика, кундаль, картины, ножи, ковры ручной работы, национальная мужская и женская одежда, адрас и атлас, ювелирочные изделия, сувениры и национальные музыкальные инструменты. Ремесленники смогут заниматься своей работой, а также представлять свои изделия на выставках многочисленным гостям и туристам, которые приезжают в город Худжанд и осматривают его знаменитую крепость. В оформлении здания, которое имеет 5 выставочных залов, широко используется таджикское национальное архитектурное искусство. Величественное здание выставочных залов истории и культуры таджикского народа, занимающее площадь более 3365 квадратных метров, состоит из одного главного купола, 2 средних и 4 малых куполов. В зале научно-литературный ареал Худжанда, украшенным с национальным архитектурным искусством, собраны сведения о жизни и деятельности ученых города Худжанда, известных таджикских поэтов и художников в честь Худжанда и его крепости, высказывания ученых и интеллигенции прошлого и настоящего, речь лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об истории крепости и другие необходимые материалы. В этом же зале выставлены статуи 4 известных личностей Худжанда – Зиаудина Пор, Шайдой Худжанди, Садруддини Худжанди и Султона Умарова, а также экспонаты, связанные с литературой и наукой, такие как рукописи, пенали, скрижалы, кувшины и другие сосуды с надписями. Зал изобразительное искусство и практические ремесла включает в себя карту ремесленных слобод города Худжанда и фото умелых ремесленников области, а также часть образцов народных ремесел. В подвальной части размещен выставочный зал археологических находок зоны
В средней части Сырдарьи – монеты различных исторических периодов и другие экспонаты, а также место для проведения конференций, совещаний и заседаний, служебно-технические кабинеты и художественные мастерские. Еще одной инициативой, которая была реализована в северо-восточной части крепости, является строительство старой махали Худжанда. Дома и дворы в основном принадлежат рабочему классу, торговцам, ремесленникам и другим слоям культурного общества, возрождение и строительство которых позволит представить миру древние традиции градожительства в Худжанде. Возведение старинных домов и дворов города Худжанда было осуществлено в основном по рекомендации этнографов. Эти дома были полностью построены из натуральных материалов, включая глину и дерево, а ворота, колонны и крыша древних домов были полностью вырезаны, а работы по орнаменту выполнялись в основном квалифицированными художниками. В этом старом квартале эффективное и рациональное использование приусадебных участков также является образцовым и достойным похвалы. Отныне в этих 8 древних дворах, площадь каждого из которых составляет 6 соток земли, ремесленники будут заниматься каллиграфией, изготовлением кундаля, живописью, ковроткачеством, изготовлением атраса, сюзани, плотничеством, шитьем, резьбой по камню, кузнечным и гончарным делом. Следует отметить, что сегодня в городах и районах Сагдийской области по более 200 профессиям и народным ремеслам производится продукция ремесленного труда. В регионах созданы центры обучения ремеслам, а предоставление льгот и послаблений создало широкие возможности для развития отрасли. В городах и районах осуществляют значительную деятельность более 15 тысяч ремесленников. Также на территории крепости одновременно построены национальная баня, гостиница и чайхана как основа исторического поселения. В национальной чайхане, рассчитанная на 60 человек, исполнение высочайшего мастерства резьбы по дереву, штукатурки, кундаля и уникальной живописи придало больше великолепия внешнему виду и интерьеру здания. Рядом с национальной чайханой одновременно построена лавка для приготовления различных видов лепешек и самбусы, а также большой выбор блюд национальной кухни с охватом 4 очагов и тануров. Территория крепости и коридоры внутри него украшены с использованием гранита Худжанда на площади 12 500 квадратных метров, а площадь озеленения составляет 5000 квадратных метров. На территории крепости возведение 2 больших фонтанов и 4 деревянных беседок, выполненных умелыми мастерами города Исфары Сагдийской области под руководством и по совету Усто Бурхона, придает больше великолепия красоте этого исторического и культурного места. В процессе восстановления и реставрации Худжанской крепости приняли участие более 20 строительных компаний. Большое количество талантливых таджикских ремесленников, качество работ, связанных с возрождением и реставрацией этого исторического объекта, находилась под постоянным контролем заказчика. Управление капитального строительства исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. Напомним, что Худжанская крепость считается одной из крупнейших крепостей с древней историей. Она включена Комитетом по развитию туризма страны в список 10 исторических достопримечательностей Таджикистана, привлекающая большее внимание туристов. А на этом рубрика «Гид» подходит к концу, но мы не прощаемся, и наш эфир продолжается.

0: 102.2 FM.
1: Радио Садовой Душанбе.
2: Мобильный подход к креативным новостям.
3: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Это информационная программа новости в прямом эфире Шахзода Зоирова. Делегация государственного унитарного предприятия «Умный город» исполнительного органа государственной власти города Душанбе с 11 по 13 июня посетила Кыргызскую республику. Представители таджикской делегации провели встречи с представителями мэрии города Бишкек, Министерства здравоохранения Кыргызстана и других медицинских учреждений. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам развития информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, а также практическому применению современных цифровых технологий в деятельности медицинских учреждений. В этом году 28-й Шанхайский международный кинофестиваль установил новый рекорд по доле мировых премьер. Их число достигло 41, составив претендентные 83% от общего числа картин. На волне столь мощного глобального старта две новые ленты, вошедшие в основную конкурсную программу, фильм казахского режиссера Алиби Мукушева «История, в которой нет ничего хорошего» и полнометражный художественный фильм «Эрези» кыргызского режиссера и сценариста Наргиза Дутеевой выбрали именно Шанхай в качестве площадки для своей мировой премьеры. Два авторитетных мастера региона Актан Арым Кубан и Фархад Шарипов вошли в состав жюри ключевых программ. Кинематограф Центральной Азии вызвал на смотре многогромное эхо. Это уникальное масштабное присутствие наглядно отражает технический сдвиг, но шанхайские сцены центральноазиатского кино совершает качественный переход от локальных показов к обладанию реальным авторитетом и правом голоса. Шанхайский кинофестиваль никогда не рассматривал эти работы как экзотические украшения для узкого круга ценителей. Напротив, выступая в роли наставника, Сиф оценивал их глубокий спектр реализации по строгим мировым канонам, тем самым утверждая самобытным художественную идентичность этого же региона.

0: Еще об одном важном событии. С 3 августа авиакомпания Turkish Airlines начнет выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Стамбул ежедневно. Об этом сообщил посол Турции в Таджикистане Умод Аджар на своей странице Facebook. По его словам, год своего 20-летия работы в Таджикистане авиакомпания увеличивает частоту полетов до 7 рейсов в неделю, что позволит еще больше укрепить транспортное сообщение между двумя странами. Ранее Turkish Airlines выполняла 5 рейсов в неделю. Увеличение числа рейсов стало возможным выполнением внедрения в Таджикистане политики «Открытое небо», предусматривающее снятие ограничений на частоту самолетов, количество мест и другие параметры международных авиаперевозок. Turkish Airlines стала первой иностранной авиакомпанией, обоявшейся о расширении полетной программы после введенного нового режима. Это были главные новости к данному часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки, это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были и тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. И именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя. С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

Душанбе. Высокая трибуна специалистов разных профессий для бесед, дискуссий и взглядов на актуальные политические, культурные и социальные темы.

В истории искусства есть имена, которые навсегда изменили представление о красоте, гармонии и мастерстве. Одним из таких великих художников является Камолиддин Бехзод, легендарный мастер миниатюрной живописи, которого называют Рафаэлом Востока. Его творчество не просто украшало рукописи, оно рассказывало истории, оживляло легенды и передавало дух эпохи. В 15 веке миниатюры Бехзода стали вершиной искусства Средней Азии, Персии и Индии, а его стиль оказал влияние на поколение художников. Но что делает его работы такими уникальными? Почему даже спустя 5 веков они поражают своей детализацией, глубиной и яркостью? В этом выпуске мы погрузимся в мир восточной миниатюры и разберемся, чем отличались работы Бехзода, какие шедевры он создал и какое наследие оставил после себя. Бехзод родился в Герате, который в V веке был центром науки, культуры и искусства при дворе тимуридов. Его учителем был Мирк Наджар, известный художник того времени. Благодаря таланту и трудолюбию Бехзод быстро завоевал признание и стал руководителем королевской библиотеки султана Хусейна Байкара. После проведения тимуридов он работал при дворах сефидов в Иране и шейбанитов в Бухаре. Миниатюры Бехзода считаются вершиной персидско-таджикской живописи, потому что он не просто иллюстрировал литературные произведения, а наполнял их жизнью, движением, эмоциями и сложными художественными приемами. Хотя восточная миниатюра традиционно была декоративной и стилизованной, Бехзод сделал ее более реалистичной. Работа Бехзода отличается тем, что на лицах персонажей можно увидеть радость, удивление, грусть и задумчивость. Например, в миниатюре «Юсуф и Зулейха» выражение глаз героев передает напряжение их отношениям. Также складки ткани, расшитые узоры, драпировка переданы с ювелирной точностью. Натуралистичные жесты и позы персонажей не просто статичны, а взаимодействуют, словно участвуют в театральной сцене. Миниатюры Бехзода отличаются от ранних восточных изображений тем, что в них чувствуется энергия и движение. В его батальных сценах воины сражаются в реалистичных позах, их лошади мчатся вперед, и их оружие сверкает в воздухе. В бытовых сценах люди активно взаимодействуют, беседуют, читают, строят, готовят, сидят в разных позах. Персонажи не просто изображены рядом, а вписаны в композицию таким образом, что создается иллюзия пространства и действия. В традиционной миниатюре пространство часто изображалось плоско, но Бехзод экспериментировал с перспективой. В архитектурных сценах он рисовал здания под разными углами, создавая ощущение глубины. Например, в миниатюре строительства крепости видны разные уровни строительства. Кто-то работает на крыше, а кто-то на земле. В природных сценах он использовал элементы на переднем и заднем плане, чтобы создать объем. Деревья, горы, реки располагаются так, что глаз естественно воспринимает глубину изображения. Одна из главных особенностей миниатюр Бехзода – сложные многослойные композиции, где на первый взгляд кажется, что все хаотично, но на самом деле каждый элемент продуман. Если рассмотреть его миниатюры, то можно заметить, что глаз зрителя естественно скользит от одного элемента к другому, следуя динамике сцены. В сложных сценах художник использовал арки, колонны, лестницы, которые направляют взгляд зрителя, создавая эффект наблюдения за реальной жизнью. Даже когда на миниатюре много персонажей, они распределены так, что создается баланс и нет перегруженности. Также миниатюра Бехзода выделяются своим чувством цвета.
Он использовал насыщенные, но сбалансированные оттенки. Синий, зеленый, красный, золотой, оранжевый и бирюзовый. В отличие от многих художников его времени, он избегал чрезмерного использования золота и серебра. Для него важнее была цветовая гармония. Каждый цвет имеет символическое значение. Например, синий и бирюзовый часто использовались для передачи духовности, красный – страсти и силы, а зеленый – природы и спокойствия. Внимание к архитектуре – еще одна особенность Бехзода. В его миниатюрах здания изображены с высокой детализацией. Видны мозаики, разные двери, ковры и узоры. Он часто рисовал интерьеры дворцов, мечети и медресе. Каждый элемент архитектуры играет роль повествования. Колонны разделяют сцены, лестницы создают движение, арки открывают вид на фон. Бехзод заложил основы, которые позже развили художники эпохи великих моголов в Индии, сефевидов в Иране и шейбанидов в Бухаре. Его работы вдохновили мастеров миниатюры, таких как Мирсаид Али и Абдул-Самад Басаван. Его стиль был адаптирован для книжных иллюстраций в Османской империи и Индии. Даже сегодня его техники изучаются художниками и историками искусства. Камолиддин Бехзод оставил огромное наследие, создавая миниатюры, которые не только иллюстрировали литературное произведение, но и передавали дух времени, характеры персонажа и культурные особенности эпохи. Его работа украшает рукописи великих поэтов, таких как Фирдауси, Низами, Джами, Сади, и являются бесценными произведениями искусства. Давайте подробнее рассмотрим самые известные его миниатюры. «Юсуф и Зулейха. История любви в красках». Эта миниатюра изображает знаменитую сцену из истории о пророке Юсуфе и царице Зулейхе. Согласно легенде, Юсуф, обладая неземной красотой, покорил сердце Зулейхи. Влюбленная женщина пыталась добиться его любви, но он отказался, оставаясь верным своим моральным принципам. В миниатюре передано эмоциональное напряжение между героями. Юсуф изображен благородным, а Зулейха – страстной и настойчивой. Богато украшенный интерьер, детализированные ткани и архитектура создают атмосферу роскоши и персидского великолепия. Хусрав и Ширин. Восточная сказка о любви. Эта миниатюра изображает романтическую сцену из поэмы Низами, в которой персидский царь Хусре впервые видит прекрасную Ширин. Вдохновленный ею красотой, он влюбляется с первого взгляда. Художник передал эмоции героев, изумление, восхищение Хусрава, спокойную грацию Ширин. Пейзаж и архитектура создают сказочную атмосферу, дополняя историю. И композиция построена так, чтобы зритель ощущал динамику и предвкушение дальнейшего развития событий. Строительство крепости. Искусство в изображении труда. Миниатюра, входящая в рукопись Зафарнаме, то есть «Книга побед», описывающая правление Тимура. В отличие от романтических и батальных сцен, эта работа посвящена повседневному труду. Здесь изображен процесс строительства крепости, в котором участвуют архитекторы, рабочие, воины и наблюдающие за процессом чиновники. Таким образом, миниатюры Камолиддина Бехзода – это не просто иллюстрация, а целый мир, наполненный эмоциями, движениями и историей. Его стиль уникален. Он соединяет тонкую детализацию, гармонию цветов, глубокий психологизм персонажей и точную передачу окружающей среды. Благодаря его работам мы можем заглянуть в далекое прошлое, ощутить дух эпохи тимуридов, увидеть, как жили, любили, сражались и творили люди Востока. Миниатюры Бехзода остаются не только памятниками искусства, но и бесценными источниками знаний о культуре Таджикистана, Персии и Средней Азии.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире Шахзода Зувирова. Сегодня, 15 июня, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял во Дворце нации председателя Совета Ассоциации предпринимателей Катара и председателя Совета директоров группы компании Faisal Holding шейха Faisal Ibn Qasim Al Thani. На встрече были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей с Ассоциацией предпринимателей Катара и групповой компанией Faisal Holding. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканд.

Ирландии Узбекской ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. У микрофона Шахзода Зуирова. Завтра, 16 июня, в 10 часов состоится шестая серия.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоед ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». У микрофона Шахзода Зуирова. Здравствуйте. Указ президента Республики Таджикистан о международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан с целью поощрения и признания высокого уровня за значительный вклад в развитие международного сотрудничества, исследования устойчивой политики, а также решения глобальных водных проблем и изменения климата, постановляю. Учредить международную премию президента Республики Таджикистан в области воды. Финансирование международной премии президента Республики Таджикистан в области воды осуществлять за счет средств государственного бюджета и других источников. Правительству Республики Таджикистан в двухмесячный срок разработать и утвердить положение состав комиссии международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 15 июня 2026 года. Еще об одном важном событии. Завтра, 16 июня, в 10 часов состоится 6-я сессия Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом было сказано со ссылкой на Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Члены Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан регистрируются 15 июня 2026 года с 9 до 17 часов и 16 июня с 8 до 9 часов в организационном отделе аппарата Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Телефоны 221-98-35-223-19-48. Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет в Душанбе 17-18 июня. Цель мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. В предыдущем году уже проделывались аналогичные фестивали, которые включали в себя знакомство с корейской культурой, традициями и современными направлениями искусства и творчества. Мероприятия знакомили посетителей с традиционной корейской культурой, включая национальную одежду, народные игры, творческие мастер-классы и демонстрацию корейских товаров и искусством каллиграфии. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Корея были установлены 27 апреля 1992 года. Именно благодаря дальновидной и оптимистичной политике высшего руководства обеих государств народы двух стран нашли друг в друге надежных друзей и хороших партнеров, установили взаимовыгодные отношения во всех жизненно важных областях, особенно в сфере культуры, науки и образования. Конференция «Язык – символ национального самосознания и самопознания» 8 июня провел Комитет по языку и терминологии при правительстве РТ. Подчеркнута важная роль таджикского языка в укреплении государственности и социально-политических развития страны, последовательной языковой политики правительства Республики Таджикистан. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Золотая музыка на 102 и 2 FM.
1: После выпусков новостей и небольшой музыкальной паузы давайте узнаем, какой же будет погода сегодня за окном. Сегодня в Республике Таджикистан переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Республики. Город Бадахшанская автономная область. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 15 метров в секунду. В Сагдийской области переменная облачность, в долинах без осадков. В горных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градусов, тепло днем 32-37. В Хатлонской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 20-25 градусов, тепло днем 37-42. В предгорьях ночью 15-20 градусов, тепло днем 28-32. В районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градусов, тепло днем 33-38. В горах ночью 10-15 градусов, тепло днем 26-31. И, наконец, в прекрасном городе Душанбе сегодня, 15 июня 2026 года, переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 18-20 градусов, тепло днем 33-35. Желаю вам прекрасного настроения в любую погоду.

Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. Плюс 7 927 725 52 98. Нас можно слушать по всему миру.

Сегодня, 15 июня 2009 года, в городе Екатеринбурге Российской Федерации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, был удостоен почетного звания профессора Уральского государственного горного университета. В этот день 2011 года в городе Астане, Казахстан, в ходе встречи президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с тогдашним президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардури были обсуждены пути развития плодотворного сотрудничества двух государств. В этот день и в этом же году в столице Казахстана, городе Астане, состоялось очередное заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-наблюдателей. В этот день 2021 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в города и районы Хатлунской области с целью ознакомления и с работами по ликвидации последствий стихийных бедствий и процессом восстановления жилых домов граждан прибыл в Куляб. 15 июня 2022 года во Дворце нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял верительные грамоты от 10 новых чрезвычайных и полномочных послов зарубежных стран. В этот день 2023 года в здании правительства Республики Таджикистан президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел рабочее совещание с участием членов правительства страны, руководителей структур исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, помощников президента Республики Таджикистан, руководителей ряда государственных ведомств и комитетов, председателя Горно-Бадахшанской автономной области, председателя Сагдийской и Хатлунской области, председателя города Душанбе, руководители городов и районов центрального подчинения. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с развитием секторов национальной экономики, всесторонней подготовкой к проведению на высоком организационном уровне ряда международных мероприятий, расширение работ по благоустройству во имя достойной встречи общенационального празднования 35-летия государственной независимости и с другими мерами по благоустройству и созиданию. В этот день, 15 июня, отмечается Всемирный день ветра. В Азербайджане – Национальный день спасения. В Кыргызстане – День пожарных, а в Южной Корее – День сельского хозяйства. Также в этот день 2011 года парламент Таджикистана поддержал проект закона Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание ребенка. В этот день 1876 года в Японии произошла цунами, в результате которого более 28 человек попали в больницу, а 15 июня 1999 года в Бельгии запретили продажу Кока-Колы из-за большого количества химических веществ. июня 1905 года Россия и Япония договорились в Вашингтоне провести мирные договоры. 1878 года на чемпионате мира по футболу сборная Венгрии победила сборную Сальвадора со счетом 10-1. Также в этот день родился Фаслидин Мухаммадиев. 1928 года писатель, народный писатель Таджикистана, член Союза писателей Таджикистана, деятель культуры Таджикистана, лауреат государственной премии имени Абу Абдулло Рудаки. Я так привыкла жить одним тобой.

0: Золотая музыка на 102 и 2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофона Шахзода Зуирова. Таджикский боец Фазлидин Карим Ахматхимов стал обладателем временного чемпионского пояса в лиге «Октагон» в легком весе. Титульный поединок состоялся на турнире «Октагон-87» в Ташкенте. Соперником Махмат Рахимов был представитель Узбекистана Мухиддин Мамажонов. Первые два раунда остались за узбекским бойцом, который несколько раз серьезно потряс Махмат Рахимова. Однако в третьем раунде таджикский спортсмен сумел переломить ход встречи и навязать сопернику борьбу. Развязка наступила в четвертом раунде, когда не Мамажонов оказался продолжать поединок, составляющийся на травму. В результате победа была принадлежена Фазлидину Мамадраиму, который стал обладателем временного титула организации. Успешно на турнире выступили и другие представители Таджикистана. Джонибек Джаборов, победитель Сардора Эркинова удушающим приемом во втором раунде. Амирхон Атахонов одержал победу над Ахмедом Закариевым единогласным решением судьи. И Нуриулло Муродов выиграл у Мурада Мурадли техническим нокаутом в первом раунде. Следующий турнир Лиги «Октагон-88» состоится 27 июня в Канаве. В главном бою вечера таджикский спортсмен Камаридин Камиль Карате Хасанов встретится с Адильхоном Камаловым. Швеция разгромила Тунис и вышла в лидеры группы F. Сборная Швеции уверенно стартовала на чемпионате мира, обыграв Тунис со счетом 5-1 в матче первого тура группового этапа. Шведы начали одной из самых результативных команд спортивных дней Миндуаля, забив 5 мячей и не оставив сопернику шансов на положительный результат. После первого тура Швеция возглавила группу F, где ранее Нидерланды и Япония сыграли ничью. Еще со счетом 2-2. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: Саундтрек на 102 и 2 FM.
1: Хорошее настроение – это не просто так. Это большой положительный заряд на весь день, который помогает вам справиться с проблемами и трудностями. Желаем вам, чтобы ваше хорошее настроение не зависело от погоды. И несмотря ни на дождь, ни на снег, у вас в душе всегда было безоблачно. Будьте с нами с радио «Садовое Душанбе».
2: I couldn't sleep last night.

Продолжаем наш эфир, и далее у нас рубрика «Гид». Сегодня поговорим про Худжанскую крепость. Худжанская крепость, как надежное укрепление, имеющее 3000-летнюю историю, была восстановлена при финансировании исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. 11 апреля 2024 года при участии президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Худжанде сдан историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». У входа в крепость уважаемый Эмомали Рахмон с большой теплотой и уважением встретили жители, представители различных профессий города Худжанда, науки и культуры области. Строительные работы по восстановлению исторического памятника проводились в течение 6 лет. До начала проектных работ в направлении возрождения и восстановления Худжанской крепости с привлечением специалистов Министерства культуры, Комитета по архитектуре и строительству, археологов, историков и этнографов на месте сооружения были проведены археологические, инженерные, топографические, геологические работы, проведены научно-практические исследования и представлены подробные и точные выводы. В этом же порядке на основе предложений ученых и специалистов были проведены работы по реконструкции и реставрации крепости. Полностью сохранены исторические достопримечательности этого древнего памятника. Результаты археологических раскопок за последние несколько лет и получение редких находок показывают, что на самом деле Худжанская крепость имеет древнюю историю. Ее сохранение является необходимым и важным условием для представления истории, культуры и цивилизации таджикской нации. Согласно данным, общая площадь возведенных и восстановленных объектов Худжанской крепости составляет 6 гектаров. На основе проекта восстановлены стены вокруг крепости, цитадель и ворота, возведены административные здания, лавки ремесленников, национальная столовая, образцы старинных домов и дворов города Худжанда, гостиница и музей, чайхана, крытые лавки для приготовления национальных блюд таджикского народа, бани, пункты обслуживания и другие вспомогательные объекты. В частности, в южной части Худжанской крепости в соответствии с современными требованиями организовано 8 просторных ремесленных лавок, в которых выставлены изделия ремесленников, такие как различные виды кондитерских изделий, живопись, керамика, кундаль, картины, ножи, ковры ручной работы, национальная мужская и женская одежда, адрас и атлас, ювелирочные изделия, сувениры и национальные музыкальные инструменты. Ремесленники смогут заниматься своей работой, а также представлять свои изделия на выставках многочисленным гостям и туристам, которые приезжают в город Худжанд и осматривают его знаменитую крепость. Оформление здания, которое имеет 5 выставочных залов, широко используется таджикское национальное архитектурное искусство. Величественное здание выставочных залов истории и культуры таджикского народа, занимающее площадь более 3365 квадратных метров, состоит из одного главного купола, двух средних и 4 малых куполов. В зале научно-литературный ареал Худжанда, украшенным с национальным архитектурным искусством, собраны сведения о жизни и деятельности ученых города Худжанда, известных таджикских поэтов и художников, в честь Худжанда и его крепости, высказывания ученых и интеллигенции прошлого и настоящего, речь лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об истории крепости и другие необходимые материалы. В этом же зале выставлены статуи 4 известных личностей Худжанда – Зиоудина Порси, Шайдой Худжанди, Садруддини Худжанди и Султона Умарова, а также экспонаты, связанные с литературой и наукой, такие как рукописи, пенали, скрижалы, кувшины и другие сосуды с надписями. Зал изобразительное искусство и практические ремесла включает в себя карту ремесленных слобод города Худжанда и фото умелых ремесленников области, а также часть образцов народных ремесел. В подвальной части размещен выставочный зал археологических находок зоны
В средней части Сырдарьи – монеты различных исторических периодов и другие экспонаты, а также место для проведения конференций, совещаний и заседаний, служебно-технические кабинеты и художественные мастерские. Еще одной инициативой, которая была реализована в северо-восточной части крепости, является строительство старой Махали Худжанда. Дома и дворы в основном принадлежат рабочему классу, торговцам, ремесленникам и другим слоям культурного общества, возрождение и строительство которых позволит представить миру древние традиции градожительства в Худжанде. Возведение старинных домов и дворов города Худжанда было осуществлено в основном по рекомендации этнографов. Эти дома были полностью построены из натуральных материалов, включая глину и дерево, а ворота, колонны и крыша древних домов были полностью вырезаны, а работы по орнаменту выполнялись в основном квалифицированными художниками. В этом старом квартале эффективное и рациональное использование приусадебных участков также является образцовым и достойным похвалы. Отныне в этих 8 древних дворах, площадь каждого из которых составляет 6 соток земли, ремесленники будут заниматься каллиграфией, изготовлением кундаля, живописью, ковроткачеством, изготовлением адраса, сюзани, плотничеством, шитьем, резьбой по камню, кузнечным и гончарным делом. Следует отметить, что сегодня в городах и районах Сагдийской области по более 200 профессиям и народным ремеслам производится продукция ремесленного труда. В регионах созданы центры обучения ремеслам, а предоставление льгот и послаблений создало широкие возможности для развития отрасли. В городах и районах осуществляют значительную деятельность более 15 тысяч ремесленников. Также на территории крепости одновременно построены национальная баня, гостиница и чайхана как основа исторического поселения. В национальной чайхане, рассчитанная на 60 человек, исполнение высочайшего мастерства резьбы по дереву, штукатурки, кундаля и уникальной живописи придало больше великолепия внешнему виду и интерьеру здания. Рядом с национальной чайханой одновременно построена лавка для приготовления различных видов лепешек и самбусы, а также большой выбор блюд национальной кухни с охватом 4 очагов и тануров. Территория крепости и коридоры внутри него украшены с использованием гранита Худжанда на площади 12 500 квадратных метров, а площадь озеленения составляет 5000 квадратных метров. На территории крепости возведение двух больших фонтанов и 4 деревянных беседок, выполненных умелыми мастерами города Исфары Сагдийской области под руководством и по совету Усто Бурхона, придает больше великолепия красоте этого исторического и культурного места. В процессе восстановления и реставрации Худжанской крепости приняли участие более 20 строительных компаний. Большое количество талантливых таджикских ремесленников, качество работ, связанных с возрождением и реставрацией этого исторического объекта, находилось под постоянным контролем заказчика. Управление капитального строительства исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. Напомним, что Худжанская крепость считается одной из крупнейших крепостей с древней историей. Она включена Комитетом по развитию туризма страны в список 10 исторических достопримечательностей Таджикистана, привлекающая большее внимание туристов. А на этом рубрика «Гид» подходит к концу, но мы не прощаемся, и наш эфир продолжается.

0: 102.2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям.
2: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Это информационная программа новости в прямом эфире Шахзода Зоирова. Делегация государственного унитарного предприятия «Умный город» исполнительного органа государственной власти города Душанбе с 11 по 13 июня посетила Кыргызскую республику. Представители таджикской делегации провели встречи с представителями мэрии города Бишкек, Министерства здравоохранения Кыргызстана и других медицинских учреждений. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам развития информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, а также практическому применению современных цифровых технологий в деятельности медицинских учреждений. В этом году 28-й Шанхайский международный кинофестиваль установил новый рекорд по доле мировых премьер. Их число достигло 41, составив претендентные 83% от общего числа картин. На волне столь мощного глобального старта две новые ленты, вошедшие в основную конкурсную программу, фильм казахского режиссера Алиби Мукушева «История, в которой нет ничего хорошего», и полнометражный художественный фильм «Эрези» кыргызского режиссера и сценариста Наргизы Дутеевой выбрали именно Шанхай в качестве площадки для своей мировой премьеры. Два авторитетных мастера региона Актан Арым Кубан и Фархад Шарипов вошли в состав жюри ключевых программ. Кинематограф Центральной Азии вызвал на осмотре многогромное эхо. Это уникальное масштабное присутствие наглядно отражает технический сдвиг, но шанхайские сцены центральноазиатского кино совершает качественный переход от локальных показов к обладанию реальным авторитетом и правом голоса. Шанхайский кинофестиваль никогда не рассматривал эти работы как экзотические украшения для узкого круга ценителей. Напротив, выступая в роли наставника, Сиф оценивал их глубокий спектр реализации по строгим мировым канонам, тем самым утверждая самобытным художественную идентичность этого же региона.

0: Еще об одном важном событии. С 3 августа авиакомпания Turkish Airlines начнет выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Стамбул ежедневно. Об этом сообщил посол Турции в Таджикистане Умод Аджар на своей странице Facebook. По его словам, год своего 20-летия работы в Таджикистане авиакомпания увеличивает частоту полетов до 7 рейсов в неделю, что позволит еще больше укрепить транспортное сообщение между двумя странами. Ранее Turkish Airlines выполняла 5 рейсов в неделю. Увеличение числа рейсов стало возможным выполнением внедрения в Таджикистане политики «Открытое небо», предусматривающее снятие ограничений на частоту самолетов, количество мест и другие параметры международных авиаперевозок. Turkish Airlines стала первой иностранной авиакомпанией, обоявшейся о расширении полетной программы после введенного нового режима. Это были главные новости к данному часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь. И верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки. Это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя? С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

Неделя Душанбе. Высокая трибуна специалистов разных профессий для бесед, дискуссий и взглядов на актуальные политические, культурные и социальные темы.

В истории искусства есть имена, которые навсегда изменили представление о красоте, гармонии и мастерстве. Одним из таких великих художников является Камолиддин Бехзод, легендарный мастер миниатюрной живописи, которого называют Рафаэлом Востока. Его творчество не просто украшало рукописи, оно рассказывало истории, оживляло легенды и передавало дух эпохи. В 15 веке миниатюры Бехзода стали вершиной искусства Средней Азии, Персии и Индии, а его стиль оказал влияние на поколение художников. Но что делает его работы такими уникальными? Почему даже спустя 5 веков они поражают своей детализацией, глубиной и яркостью? В этом выпуске мы погрузимся в мир восточной миниатюры и разберемся, чем отличались работы Бехзода, какие шедевры он создал и какое наследие оставил после себя. Бехзод родился в Герате, который в V веке был центром науки, культуры и искусства при дворе тимуридов. Его учителем был Мирк Наджар, известный художник того времени. Благодаря таланту и трудолюбию Бехзод быстро завоевал признание и стал руководителем королевской библиотеки султана Хусейна Байкара. После проведения тимуридов он работал при дворах сефидов в Иране и шейбанидов в Бухаре. Миниатюры Бехзода считаются вершиной персидско-таджикской живописи, потому что он не просто иллюстрировал литературные произведения, а наполнял их жизнью, движением, эмоциями и сложными художественными приемами. Хотя восточная миниатюра традиционно была декоративной и стилизованной, Бехзод сделал ее более реалистичной. Работа Бехзода отличается тем, что на лицах персонажей можно увидеть радость, удивление, грусть и задумчивость. Например, в миниатюре Юсуф и Зулейха выражение глаз героев передает напряжение их отношений. Также складки ткани, расшитые узоры, драпировка переданы с ювелирной точностью. Натуралистичные жесты и позы персонажей не просто статичны, а взаимодействуют, словно участвуют в театральной сцене. Миниатюры Бехзода отличаются от ранних восточных изображений тем, что в них чувствуется энергия и движение. В его батальных сценах воины сражаются в реалистичных позах, их лошади мчатся вперед, и их оружие сверкает в воздухе. В бытовых сценах люди активно взаимодействуют, беседуют, читают, строят, готовят, сидят в разных позах. Персонажи не просто изображены рядом, а вписаны в композицию таким образом, что создается иллюзия пространства и действия. В традиционной миниатюре пространство часто изображалось плоско, но Бехзод экспериментировал с перспективой. В архитектурных сценах он рисовал здания под разными углами, создавая ощущение глубины. Например, в миниатюре строительства крепости видны разные уровни строительства. Кто-то работает на крыше, а кто-то на земле. В природных сценах он использовал элементы на переднем и заднем плане, чтобы создать объем. Деревья, горы, реки располагаются так, что глаз естественно воспринимает глубину изображения. Одна из главных особенностей миниатюр Бехзода – сложные многослойные композиции, где на первый взгляд кажется, что все хаотично, но на самом деле каждый элемент продуман. Если рассмотреть его миниатюры, то можно заметить, что глаз зрителя естественно скользит от одного элемента к другому, следуя динамике сцены. В сложных сценах художник использовал арки, колонны, лестницы, которые направляют взгляд зрителя, создавая эффект наблюдения за реальной жизнью. Даже когда на миниатюре много персонажей, они распределены так, что создается баланс и нет перегруженности. Также миниатюра Бехзода выделяются своим чувством цвета.
Он использовал насыщенные, но сбалансированные оттенки: синий, зеленый, красный, золотой, оранжевый и бирюзовый. В отличие от многих художников его времени, он избегал чрезмерного использования золота и серебра. Для него важнее была цветовая гармония. Каждый цвет имеет символическое значение. Например, синий и бирюзовый часто использовались для передачи духовности, красный – страсти и сил, а зеленый – природы и спокойствия. Внимание к архитектуре – еще одна особенность Бехзода. В его миниатюрах здания изображены с высокой детализацией. Видны мозаики, разные двери, ковры и узоры. Он часто рисовал интерьеры дворцов, мечети и медресе. Каждый элемент архитектуры играет роль повествования. Колонны разделяют сцены, лестницы создают движение, арки открывают вид на фон. Бехзод заложил основы, которые позже развили художники эпохи великих моголов в Индии, сефевидов в Иране и шейбанидов в Бухаре. Его работы вдохновили мастеров миниатюры, таких как Мирсаид Али и Абдул-Самад Басаван. Его стиль был адаптирован для книжных иллюстраций в Османской империи и Индии. Даже сегодня его техники изучаются художниками и историками искусства. Камалетдин Бехзод оставил огромное наследие, создавая миниатюры, которые не только иллюстрировали литературное произведение, но и передавали дух времени, характер персонажа и культурные особенности эпохи. Его работа украшает рукописи великих поэтов, таких как Фирдауси, Низами, Джами, Сади, и является бесценными произведениями искусства. Давайте подробнее рассмотрим самые известные его миниатюры. «Юсуф и Зулейха. История любви в красках». Эта миниатюра изображает знаменитую сцену из истории о пророке Юсуфе и царице Зулейхе. Согласно легенде, Юсуф, обладая неземной красотой, покорил сердце Зулейхи. Влюбленная женщина пыталась добиться его любви, но он отказался, оставаясь верным своим моральным принципам. В миниатюре передано эмоциональное напряжение между героями. Юсуф изображен благородным, а Зулейха – страстной и настойчивой. Богато украшенный интерьер, детализированные ткани и архитектура создают атмосферу роскоши и персидского великолепия. Хусрав и Ширин. Восточная сказка о любви. Эта миниатюра изображает романтическую сцену из поэмы Низами, в которой персидский царь Хусре впервые видит прекрасную Ширин. Вдохновленный ею красотой, он влюбляется с первого взгляда. Художник передал эмоции героев, изумление, восхищение Хусрава, спокойную грацию Ширин. Пейзаж и архитектура создают сказочную атмосферу, дополняя историю. И композиция построена так, чтобы зритель ощущал динамику и предвкушение дальнейшего развития событий. Строительство крепости. Искусство в изображении труда. Миниатюра, входящая в рукопись Зафарнаме, то есть «Книга побед», описывающая правление Тимура. В отличие от романтических и батальных сцен, эта работа посвящена повседневному труду. Здесь изображен процесс строительства крепости, в котором участвуют архитекторы, рабочие, воины и наблюдающие за процессом чиновники. Таким образом, миниатюры Камалетдина Бехзода – это не просто иллюстрации, а целый мир, наполненный эмоциями, движениями и историей. Его стиль уникален. Он соединяет тонкую детализацию, гармонию цветов, глубокий психологизм персонажей и точную передачу окружающей среды. Благодаря его работам мы можем заглянуть в далекое прошлое, ощутить дух эпохи тимуридов, увидеть, как жили, любили, сражались и творили люди Востока. Миниатюры Бехзода остаются не только памятниками искусства, но и бесценными источниками знания о культуре Таджикистана, Персии и Средней Азии.

0: В эфире информационная служба «Радио Садоэ Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире Шахзода Зувирова. Сегодня, 15 июня, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял во дворце нации председателя Совета Ассоциации предпринимателей Катара и председателя Совета директоров группы компания Faisal Holding шейха Faisal ибн Касима Алтани. На встрече были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей с Ассоциацией предпринимателей Катара и групповой компанией Faisal Holding. Сегодня первый заместитель председателя города Душанбе Бахтиёр Шарифи встретился с делегацией группы Всемирного банка. На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и группового Всемирного банка. Это были главные новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».